сумка. На мне сумка, сумка, сумка, сумка. Гусь такой чикен кайфует. На мне шмотки. На мне шмотки. На мне шмотки и пак, пак, пак. Пацали, шмотка, пак. И пацали, пак, из пака, пак, из пака. Лучший пак. Даю бизнес, но не будто в сумке. Деньги лежат, я будто бы бизнесмены. В сумке черных деньги лежат. Деньги лежат. Деньги лежат, деньги лежат, деньги лежат. И мани в кармане лежат, окей, мани в сумке. Гуччи кепка, давай, я, цепи, цепи, висят, а мне как будто лед и гайбет голд.

Просто кардалом не щадки короты. Будто я купился эмират, я шейх, я будто бы. Я король, я выкупил эмират, я будто бы пудельный зад. Заработал косари и иду опять в армию. В армию быстрее.